0: Radion.
1: Radion.
0: Radion. Pop, électro.
2: Pop, électro.
3: Everything is possible.
0: Radion.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».